я карт, дав би слабчен день, де жодиш на, бет пир жодис на токской жаме, там все, лишь волну сбят будус, будил не рамон, как ногтис тейт лга, илга ель юада, мандариль гелкай тавя.